панеров тар сушитак, врат гцаз минас гест, мазерат пантиван карк, болоровин чем асканун, ин чарецир вор инц герес, утер гтнес дуим хоку, вор кес сирем ес хентипес, коморнес ман вум айтпес, уинц бнав чес хамаюн. Ընկերներիս մոտին չաղետ, կրվում վիճում ես միշտ ինձ հետ,